0: I'm a digital nomad. I'm addicted, you know that. I'm a digital nomad. I'm addicted.
1: Раз пчела в теплый день весной свой пчелиный покинув рой, полетела цветы искать и нектар собирать. А внизу по траве густой за ней гусеница с тоской все ползет, устремив свой взор на пчелу и простор. И от страсти сгорая она со слезами сказала: «Я люблю тебя, пчелка, ответь, как с тобой улететь?» И вздыхая все ох и ах, тонет гусеница в слезах, а над нею жужжит пчела, как всегда весела. И гусеница, настрадавшись днем, заснула неспокойным сном, а пробудившись ото сна, она уж бабочкой была. Утром сердце свое пчела этой бабочкой.